Я улик не, как пин заболи, Лёг ан тай си сунби, Као тонг тонг пин дик мо, Ган пу сам ой дик ми, Тинг фу кап сим